0: Deine Hit-Garantie. Radio Domino.
1: Drama. Дождь принадлежит была шикарна. Я до сяжу, а, yeah, карма. Плончик консюру пилама. Фару греш, я, yeah, дару сюха. И нам вот сатум гасплэнга. Хватя остался сунин, как у кристалли. Как у кристалли летали, да как у кристалли.